завтра ожидают снегопада. Открыли Лондон, Дели, Магадан. Открыли все, но мне туда не надо. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как ту, да стюардессами с Одесса, похожая на весь гражданский флот.